Шатанин разбил свое зимно зеркало, и шкла пылок впадал в око и в сердце.